0: You're sending me a message. I can stand you by my side.
1: Gemini One, the big one.
2: Esatto.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.